0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show. On DFM. Импровизация высшей пробы.
1: Кто там у нас сейчас секс-символ из мужиков? Вы знаете, как проверить человека на возраст? Если вы спрашиваете именно про мужика, вам выдадут Джордж Клуни, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, что там еще пойдет? А они же уже деды.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-78-320-48-605-6+.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме «Лайт» бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим «Комфорт» или «Максимум» с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: круглосуточно ру. 6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: Up the next.
13: А дальше тусовка.
12: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Давайте узнаем, что вы прислали к этому моменту, ребята. Напомню наш вопрос. Что вы сделали действительно не вовремя и почему? Всем привет. Чихнула именно в тот момент, когда меня фотографировали на новый пропуск. Конечно, потом перефотографировалась, но фотка получилась просто отменная. Попала к моим коллегам, о чем я очень жалею. Дальше Максим из Воронежа пишет. Решил честно признаться начальнику, что уже мысленно в отпуске. Через 5 минут мне пришлось очень срочно искать новую работу. Привет, ZFM. Захотел проверить, выключен ли утюг, когда самолет уже начал разгон. Полет был длинным, а мысли еще длиннее. Еще нам пишет Света, засмеялась на очень серьезном собрании, потому что коллега прислал мем, не сдержалась. Вот такая подстава. И еще такое есть. Всем привет, решил помыть машину за полчаса до сильнейшего ливня, вот недавно, теперь сильно об этом жалею. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Опять же, мы случайно выбираем человека, и повезло автору сообщения вот про утюг. Поздравляю тебя, именно тебе достанется наша кружка. Думай о ней почаще, с ней ничего плохого точно не случится. Ну а если вы, друзья, также хотите побороться за наш мерч, что ж, всем удачи, у нас таких возможностей много.
1: Реклама. С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredprimatel.rf и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredprimatel.rf.
2: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
3: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» – мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26 86 68.

0: и трезвони.
1: Город Смоленск. ООО «Спецстрой». ОГРН 115-67-33-01-14-45.
2: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5-40-60-02.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: 12+. Большой выбор одноразовой посуды, упаковочных материалов и профессиональной химии для ресторанов, фастфуда и кейтеринга.
5: Столовые приборы, ланчбоксы, пластиковые и бумажные стаканы, контейнеры, стрейч-пленка, мусорные пакеты и баки. Более 200 наименований всегда в наличии по оптовым ценам.
4: У нас есть все для оснащения магазинов, столовых, кафе и ресторанов. Присоединяйтесь!
5: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте «Общепит Гипер» и по телефону 252-252.
4: Каждая кухня выбирает «Общепит Гипер».
2: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
6: Привилегия – знать заранее и не упустить время. Проверьте свое здоровье. Пройдите чекап в ЛЗ Клиник. 510303. Улица Нарвская, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Машина сломалась, а деталей, как всегда, нет. Нужны запчасти для иномарок? Тебе ВинКод.
7: А для китайских авто найдете?
2: Конечно. Любые детали в наличии и под заказ. Ищи нас по адресу Петра Алексеева, 3Б, или звони по телефону 69-999-2. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
8: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Geely City Ray. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Geely D-Auto. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
9: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
11: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов со знаком плюс. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 18 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Багорова, это радиоведущая. Я такая же, как все. Я тоже морщусь, когда ем лимон, и тоже плачу, когда чищу лук. Мы такие разные, у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 13 июля 2026 года. Это понедельник, и сегодня Международный день головоломки. День поиска за углом. Оказывается, есть такой праздник. День оседающего на землю. День принятия своей гиковости. Я половину вообще не понимаю, о чем мы говорим. Но что это даже отмечаем? Праздники, понимаете, что здесь отмечать? Так, день говяжьего жира. Вот тут хотя бы стало немножко понятно. 12 апостолов Полупетр сегодня. Это по календарю, значит, такому славянскому. И, друзья, сегодня у нас главный праздник, прям на первом месте, день довольных сотрудников. Когда сотрудники довольны?
2: Когда начальник доволен.
1: Когда начальник доволен, когда премия выплатили, когда, например, опять же, начальник в отпуск уехал. А чего? Все сразу так выдыхают, хорошо, сразу свободно, спокойно. Вот, поэтому сегодня мы, друзья, решили обсудить с вами следующее. На какого мультгероя похож ваш начальник и почему? Вот мне кажется, это очень интересно выяснить. Например, я могу начать. Так, наш начальник... Давай, сказал Дмитрий, чтобы потом плюсануть. У нас-то один начальник, по факту. Значит, на папу дяди Федора. Потому что он доброжелательно совсем соглашается. Ну, как будто бы такой весь согласен, на все улыбается. Но делает все равно по-своему. Машину в квартиру, между прочим, он притащил. И вместо моря все равно сбежал в Простоквашино. Когда ему там уже не захотелось выгуливать мамины платья. Понимаете как? То есть совсем согласен, все такое, все хорошо. А потом бац, и делает все равно так, как ему выгодно. Молодец. Вот, мне кажется, это наш начальник, Дмитрий.
2: Мне подтвердить только остается.
1: Конечно.
2: Ну а что?
1: Как это хотя, удобно.
2: Ты знаешь, мне кажется, он похож именно сегодня, именно в этот день, когда первый день он вышел после отпуска на Бонифация. Какой-то спокойный, немножко задумчивый, еще остается немножко мечтами в жарких странах, но при этом вот находится на рабочем месте.
1: Мне кажется, на Бонифация похож Борис Всемогущий. Вот, честно говоря, души, одно
2: да.
1: лицо просто. Ну, ты сейчас сказала, я прям так сразу он у меня перед глазами появился. А мы вокруг такие бегаем. Ну что, друзья, обязательно пишите нам какие-то свои варианты, на какого мультгероя похож ваш начальник и почему. Принимаем.
2: Да, в группе Радио ДФМ ВКонтакте сейчас появится пост, под ним оставляйте свои комментарии. Ну и, конечно же, номер для сообщений в любом удобном для вас мессенджере 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. Плюс 7 965 115 5115. 965 115 5115. Реклама.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
0: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: 28-й лунный день, друзья, у нас сегодня. Значит, что это означает? День гармоничный и светлый. Чувствуете, да? Сегодня все будет удаваться. Любые дела и начинания, если не направлены на благие цели, приводят к успеху. В душе человека и природе царит гармония. Нарушать ее нельзя ни в коем случае. Избегайте плохих слов, разрушительных действий, негативных мыслей. Не злитесь, не мстите, не держите обиду внутри. С уважением надо относиться не только к людям, но и к окружающему миру. Нельзя рубить деревья, рвать цветы сегодня. Нельзя. Да? Лучше посодействовать природе в ее развитии. Например, посадить цветы. Вот это будет идеально сегодня. Постарайтесь весь день быть приподнятым в настроении, потому что таким образом вы, знаете, себя на правильные энергетические потоки направляете. Вот. А если будете негативить, то наоборот, придут негативные потоки и будут с вами уже практически следующий лунный месяц. Также сегодня можно выйти на новый духовный уровень. Полезна работа с астральным телом, с чакрами, с кармой. Хорошо дается медитация. И вообще хорошо сегодня аффирмации, медитации и самые разнообразные ЦИИ. Так, по поводу любви, что нам говорят. Общение принесет вам пользу, поднимет настроение. Не злоупотребляйте доверием окружающих и не ввязывайтесь в какие-то ссоры, скандалы тем более. Стоит прислушаться к советам, если их дают только ваши близкие друзья или родственники. Ну и сегодня день, когда все добрые дела возвращаются втройне. Прекрасно.
2: Успейте их сделать.
1: Успейте, еще время есть. Так, по поводу работы. Можно начинать любые дела и проекты. Смело решайте финансовые вопросы, занимайтесь покупками, продажами, прочими операциями. Самые важные дела лучше отложить на вторую половину лунного дня. Она, кстати, сейчас у нас вовсю идет, потому что в 2 часа ночи у нас будет стартовать уже другой лунный день. Ну и об этом мы поговорим в следующем часе. It's showtime. Pago! Pago!

0: on DFM. DFM.
1: Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: На какого мультгероя похож ваш начальник и объясните нам, почему?
1: На Колывана ходит штрафы собирать жлобяра за любой пустяк. Главное, мы должны вовремя приходить, а он когда хочет.
3: У нас, говорит, ненормированный рабочий день.
1: В смысле ненормированный? Почему для вас он ненормированный, а для нас нормированный только в одну сторону? Прийти вовремя, а уйти фиг знает когда. Когда разрешит барин, если можно анонимно. Конечно, можно.
2: Видимо, человек в отпуске еще не был. Чувствуется.
1: На Скруджа Макдака прыгает в золото, а нам все зажимает. Даже печеньки убрали. Раньше были бесплатные, теперь все. Халява закончилась. Не помню, как звали этого персонажа, но там в «Острове сокровищ» был тот, который плюется. Так вот, он очень похож, мой начальник, на того, который плюется. Все время стоим, вытираемся так, чтобы он не заметил.
2: Это как капитан Смолет, я помню. Кстати, вспоминают еще этот мультик. На доктора Ливси как раз из мультфильма «На острове сокровищ» похож наш начальник. Всегда улыбается, всегда на позитиве. Это вам повезло, конечно. Самый популярный пока что ответ, я смотрю, это Шрек. Вот прям несколько человек подряд написали этот вариант. И нам с коллегами очень повезло. Это еще одно сообщение. У нас крош из смешариков.
1: А у меня похож на кролика из Винни-Пуха. Такой же интеллигентный, в очочках. Внешне просто стопроцентная копия. Но еды никогда не даст лишней. Вот это 100%. Умеет считать деньги. Ну, кстати, кролика тоже, в общем-то, наверное, умел считать деньги. Просто там такие наглые гости пришли. Мне особенно нравится в этом мультике, знаете что? Как пятачку просто закрыли вот весь его пятачок.
2: Да-да-да.
1: И он также ничего и не поел, бедняга. И вот я все время смотрела, думаю, боже мой, как так можно? Просто раз, все завязали, до свидания. Конкурент исчез.
2: Да, бедняга. Ну, там Винни-Пух, конечно, за всех совершал. Вот еще вариант есть кот Матроскин. Только вот интересно, это внешнее какое-то сходство или именно в стратегии ведения бизнеса? Потому что там схемы у Матроскина были такие хорошие, серьезные.
1: А вот мой начальник похож на поросенка Фунтика, потому что тоже умеет выпрашивать. Да, денег мало, нам надо затянуть пояса, надо потерпеть, надо постараться. Новую тачку себе купил? А все ноет, чтоб вы так жили, как прибедняетесь. Друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Главное это то, что мы в ближайшее время еще и поиграем.
2: Будем проверять вашу интуицию методом тыка. Наш наготове этот метод. Звоните 8 495 956 101 2.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 23 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Трофименко Константин Александрович. Салон «Кухонь Римми». Мебель, созданная по европейским стандартам, это качественно, престижно и дорого. Дорого? Так было раньше. Теперь качественно, престижно и по доступным ценам. В салоне «Кухни Римми» обновление экспозиции. Распродажа выставочных образцов со скидкой до 60%. «Римми» для тех, кто ценит качество в деталях. Торговый центр «Мануфактура», второй этаж. «Римми» – лучшее в вашем доме.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Стройка идет, и бетон нужен срочно. «Рапат» привезет. Безопасно и точно. Компания «Рапат». Бетон для вашего строительства. Собственное производство, современное оборудование, строгий контроль качества сырья. Индустриальная 9D. 56-90-90.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
4: Бетон, спецстрой, бетон, бери. 3-3-0-1-3-3, звони. Бетон, спецстрой, бетон, бери. 3-3-0-1-3-3, звони. 3-3-0-1-3-3, звони.
5: Город Смоленск. ООО «Спецстрой». ОГРН 115-67-33-01-14-45.
1: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21-81-72 плюс 7-495-067-22-80.
6: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 6-8-6-8-6-8. Деревня Михновка, улица Новая, 1. Кадровый центр «Работа России» Смоленской области приглашает участников специальной военной операции и членов их семей воспользоваться приоритетным правом и пройти бесплатное переобучение. Новая профессия, поддержка на каждом этапе и помощь в трудоустройстве. Все вопросы по телефону 22 97 14 и 22 96 42.
7: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
8: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
9: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
7: А это вы сами сделали?
8: Мы как для своих, любимых и родных.
10: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
8: Починковские – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
10: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Смоленске. 38-85-95.

0: Радио ДФМ. Включи тусовку.
1: Уже буквально через минуту будем проверять вашу интуицию. Кто хочет получить нашу фирменную кружку Радио ДФМ, звоните прямо сейчас 8 495 956 101 и 2. Набирайте прямо сейчас.

0: тыка.
1: Ну что ж, прямо сейчас будем проверять интуицию слушателя, который дозвонился нам по номеру 8-495-956-101-2. И это Эдуард. Эдуард, здравствуйте.
2: Здравствуйте, ДФМ.
3: Мы рады вас приветствовать, конечно, и прямо сейчас будем проверять вашу интуицию. Собственно, выясним, как у вас с чуйкой. У вас работает она?
2: Я думаю, работает очень хорошо.
3: Даже очень хорошо? Ну, это мы выясним.
1: Ну, как минимум из 3 из 5 она должна работать. Если правильно ответите на 3 вопроса из 5, получите наш подарок. И, кстати, если правильных ответов вообще не будет, в этом случае тоже мы вам подарим нашу фирменную кружку.
3: Ну, мы будем надеяться на лучшее. На старт, внимание, погнали. Правда, что у зерен кофе красная скорлупа?
2: Правда.
3: Правда, что смурфетта – это десерт из творожного сыра?
2: Нет.
3: Правда, что первая компьютерная мышь была сделана из дерева?
2: Нет, неправда.
3: Правда, что у Швейцарии нет официальной столицы?
2: Правда.
3: Правда, что в Южной Америке из шерсти ленивцев вяжут варежки?
2: Правда.
3: Отлично, прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, нам подскажет искусственный интеллект, что у нас получилось. Итак, внимание.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
3: Да, 2 ошибочки-то есть.
1: Все-таки было, да.
3: Но 3 это проходной у нас балл, поэтому мы аплодируем и отдаем нашу фирменную суперкрутую кружку DFM. Какие были правильные ответы? Итак, правда, что у зерен кофе красная скорлупа? Да. Правда, что смурфет – это десерт из творожного сыра? Нет. Правда, что первая компьютерная мышь была сделана из дерева? Да.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
1: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
2: Я уснул.
1: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
2: Это может передается воздушно-капельным путем.
1: Не спать.
0: И позволят вам стать кем угодно.
3: Я почтальон Печкин.
1: Это все, о чем ты мечтал? Ладно, договорились.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.
5: Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-Ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
8: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Застрахуй машину, за

0: 3000, получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000, получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности больше от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: И вот она, опасная ситуация.
5: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Фит-сервис диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово.
7: Но в морской бой играют вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: On DFM. Ну, некоторые, конечно, нашу тему сегодня используют по полной программе. Знаете, как к психологу приходят. То есть рассказывают всю правду про своих начальников. Как же звучит тема?
1: На какого мультгероя похож ваш начальник? И объясните, почему.
0: На мистера Бернса из «Симпсонов». И характер у него такой же чудесный. Чудесный, конечно, в кавычках. Бывший начальник похож на чеширского кота из «Алисы в стране чудес». Также разговаривает, также неожиданно исчезает. Спасибо, что не частями, как после просьбы Ализы в мультфильме. И да, всем доброго вечера из Днепропетровска. С мультика «Раз горох, два горох на хомяка» был еще помощник худой, так прям с них и писали. Значит, на миссис Клювдию, или она миссис была, не помню. Ну и на Скруджа Макдака похож муж. Я ему автопортрет нарисовала по номерам, потому что ну просто одно лицо. Кролик из Винни-Пуха сегодня самый популярный момент. Ну, видимо, потому что начальники часто в чем?
1: В очках.
0: Да, и поэтому это сегодня у нас популярная история.
1: Ангелина пишет. На одном из филиалов управляющий копия прям мистер Грю. Это помнишь про миньонов такой?
0: Да.
1: Лысоватый, носатый. Вот прям ну реальная копия. Жалко, фотографию не могу прикрепить, пишет Ангелина. Сеньор Помидор, это Александр упоминает. И Наталья пишет, что на дедюку Барбидоскую похожа начальница, как внешне, и такая же вредина по характеру.
0: На крота из «Дюймовочки». Все время что-то подсчитывает. Постоянно все у него много зарабатывают. А не слишком ли много вы получаете здесь? За тот спектр ответственности, который вы несете. Это его любимая фраза, от которой нас всем коллективом уже мутит. Друзья, не стесняйтесь. Мы с удовольствием послушаем вас, как-то почувствуем вашу боль. Или, кстати, вот удивительно, нет пока ни одного положительного персонажа.
1: Ну,
0: все какие-то такие странные.
1: Редко.
0: Нет,
1: да.
0: Ну кролика можно считать, конечно, положительным персонажем.
1: Да.
0: Он все-таки и положительный и есть. Это его, в конце концов, объели, да, и дом ему испоганили. Вот. Но все остальные какие-то такие спорные персонажи. Ну, в общем, если у вас теплые чувства к начальнику, тоже обязательно присылайте, на кого же он похож. Ну, а если плохие, то тем более присылайте. Мы зачитаем без купюр. Ladies and gentlemen, мы продолжаем. It's showtime. Pago! Pago!

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Пробовали лазерную эпиляцию, но не получили желаемый результат? Вероятно, вы еще не пробовали инновационную эпиляцию в Галатее. Новый аппарат с трехимпульсной подачей энергии и особой системой охлаждения для полного комфорта процедуры. Три вида эпиляции для идеальной гладкости вашей кожи. Галатея. Тенишева 10 и Николаева 6. Телефон 646-300. Галатея. Превосходим ваши ожидания. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Общепит Гипер – это исчерпывающий выбор элитной и бюджетной посуды для дома, кафе и ресторанов, хозяйственные товары, кухонный и уборочный инвентарь по оптовым ценам.
3: Общепит Гипер – морозильные лари, весы, кассы, стеллажи и моющие средства.
2: Общепит Гипер – это место притяжения всех, кто желает создать уют, чистоту и комфорт в своем доме.
3: Смоленск, 25 сентября, 49.
2: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
4: Дом мебели на Индустриальной, выбор просто нереальный.
5: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента безлимитный ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
6: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.

0: Обвал цен в велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
1: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
2: 12+. Плитка для крыльца в смоленской керамике.

0: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни, тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95. DFM. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов со знаком плюс. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600-609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ньюс на ДФМ.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Силовые тренировки снижают риски для здоровья. Игровые виды спорта – рекордсмены по продлению жизни. И как бегать, чтобы не навредить себе и получать удовольствие? Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А. Ученые из Гарварда выяснили, что силовые тренировки полезнее для долголетия, чем ходьба. Исследование длилось 30 лет. В нем участвовали почти 150 тысяч человек. Всего 90-120 минут силовых упражнений в неделю, то есть примерно 17 минут в день, снижают риски для здоровья на 13%, а угрозы со стороны сердца и нервной системы еще сильнее. И даже 10 минут ежедневных тренировок уменьшают вероятность серьезных заболеваний на 12%. Датские ученые выяснили, какие виды спорта лучше всего продлевают жизнь. Лидером оказался теннис. Он дает плюс почти 10 лет. На втором месте бадминтон и 6,2 года. На третьем – футбол и 4,7 года. Секрет, по мнению исследователей, не только в движении, но и в общении. Игровые виды спорта дают социальные контакты и эмоциональную вовлеченность, чего не хватает одиночным тренировкам. Тренер по бегу рассказал, как превратить пробежку в удовольствие. Новичкам он советует бегать по 15 минут в комфортном темпе, обязательно с разминкой и заминкой. Главный ориентир – хорошее настроение и желание продолжать после тренировки. А если чувствуете, что техника сбивается, лучше перейти на шаг, чем рисковать коленями и спиной. На этом все, а дальше музыка на DFM.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Ну и, конечно, сегодня, друзья, у нас тема интересная.
1: На какого мультгероя похож ваш начальник и почему? Анонимность, если вы об этом попросите, конечно же, мы гарантируем.
0: Ну, слушайте, самый популярный, как вы думаете, Дмитрий, кого сегодня вспоминают чаще других?
1: Ну, мне кажется, Винни-Пух моя ставка и Шрек. Вот Шрек, я, кстати, в Шреке как-то больше уверен.
0: А никого, никого не было, кто бы Шрека написал не было на моих глазах. Вот я вижу, что Скрудж Макдак просто 100%, потому что он мечтает купаться в золоте. Вот у нас пишут, что начальник похож как раз на него, а фигурой на Спанч Боба. То есть такой же квадратненький.
1: Я, кстати, тоже вижу это сообщение. Интересно, да, написали Скрюч Макдак. Не Скрудж, а именно Скрюч Макдак. Описка, видимо, в сообщении.
0: Мой начальник похож на почтальона Печкина. Надеюсь, не обидится. Начальник из прошлого, который был над всеми другими начальниками чайником, был похож на Дракулу. Пил кровь больше, чем чай. Вот. Также здесь вспоминают Вовку из Тридевятого царства. Вот это мороженое, пирожные. Вот это тоже делать ничего не хочет. Приходит на работу, раздает какие-то дурацкие указания, которые никому не нужны. Всех контролирует, но сам бездельник кошмарный. Вообще непонятно, как он дожил до такой должности. Ну, понимаете, дело в том, что тут коммуникабельность, очарование. Тут же главное очаровать кого-то повыше. И, соответственно, занять должность доверенного, который будет контролировать. Вообще говорят, что начальник, он не должен постоянно присутствовать на рабочем месте, всех контролировать и так далее. Он должен поставить работу.
1: Конечно, признак хорошего начальника, он уходит в отпуск или вообще увольняется с работы, а после него все еще много-много лет работает, или какой-то период.
0: Вот говорят про системного администратора. Раньше так говорили, что хороший системный администратор — это тот, который не приходит, соответственно, решать вопросики. То есть он умудряется сделать все так, чтобы все работало, а его работа как бы не была заметна и не была вообще видима всем. Есть еще у нас вариантики?
1: Да, Надежда пишет. Мой начальник похож на кота из мультфильма «Возвращение блудного попугая». Единственным мерилом удачного или неудачного обеда он считал количество сметаны в пельменях. И если блаженно, улыбаясь, он говорит «Сметаны! Во!», то все и все прощены.
0: Начальник не похож ни на какого персонажа из мульта, но наш кладовщик — точная копия из мультика про Алису и планету Шелесяка. Весельчак ух! А сам начальник со своей женой следствие вели колобки. Моя, пишет нам Юля, похожа на принцессу Жасмин из сказки про Аладдина. Имя у нее соответствует, так что тут без вариантов все звезды встали в ряд. Я сам начальник, и я как танк из СССРовского мультика «Полигон». Спуска никому не даю, но если меня не трогать и не бояться, то я тихий, спокойный, в общем, да. Мой начальник похож на Быкова из «Интернов». Это не совсем мультгерой, но зато похож. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Обязательно пишите нам что-нибудь. Куда?
1: В группе «Радио ДФМ» ВКонтакте, там есть пост, под ним оставляйте свои комментарии. Ну, конечно же, прямой номер тоже напомню. 965-115-5115.
0: Let's go!

0: быть на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-948-54-58.
0: А теперь тусовка.
9: DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Камон, друзья, как и обещали, собственно, расскажем, что нам обещают синоптики. Ой, какие синоптики? Астрологи. Уже астрологи, синоптики уже прям запутались. На завтрашний день. Это будет у нас, получается, 29-й лунный день, стартует в 3 часа ночи. То есть все следующие сутки потом мы уже проведем именно под его влиянием. Значит, вот-вот наступит новолуние, и поэтому, конечно, в этот период люди могут почувствовать себя неоднозначно. Некоторые могут испытать ничем не обоснованную радость, а другие, наоборот, тревогу. Могут даже впасть в депрессию люди. Вот период достаточно такой тяжелый, потому что это следствие недостатка энергии. То есть если у вас, например, было какое-то энергетическое истощение в предыдущей неделе, то это обязательно отразится завтра. А если, наоборот, вы были наполнены или, наоборот, отдохнули, энергию приобрели, то это, соответственно, наоборот, будет очень хорошо сказываться. Не рекомендуется в этот период отправляться в путешествия. Также следует избегать всего темного и очень хорошо свечку зажечь. Вот, например, как-то посидеть рядом с ней. Считается, что это будет успокаивать. Также очищаться хорошо мысленно и духовно. Не держите зла. Не затаивайте обиды. Переживания могут съедать изнутри, поэтому гоните их прочь. Подходящий день для того, чтобы избавиться от тех людей, которые... Ну, пытаются попитаться вашей энергией. То есть задают какие-то дурацкие вопросы, может быть, пытаются залезть под кожу. Вот считается, что в этот период лучше дистанцироваться от подобного. А также нельзя начинать или планировать что-то новое даже в уме. Не приобретайте ничего нового в этот день. Покупка окажется бесполезной. Не заводите новых знакомств. Занимайтесь мелкими житейскими делами. И еще вот по поводу любви. Постарайтесь сократить количество коммуникаций. Если же вы в семье, уже у вас устоявшийся брак, то не ругайтесь, не обманывайте друг друга и каким-то образом, в общем, сохраняйте мир и покой. Также по поводу работы, не самый лучший день для любых сфер деятельности, все валится из рук, дела идут на смарку, воздержитесь от активной работы, активного взаимодействия с коллегами, партнерами и начальством. Все служебные разговоры в этот день могут стать причиной конфликта, поэтому отсидитесь в тишине и труде.

0: мы сегодня выясняем, на кого из мультгероев похож ваш начальник, босс. И, конечно, некоторые ответы повторяются. Вот, но есть и уникальные. Например, наш начальник похож на крокодила Гену. Он такой же заботливый, такой же понимающий. И на гармошке, конечно, не играет, но на гитаре бацает только в путь. На всех корпоративах главная звезда. Также мой начальник похож на кота Матроскина. Потому что умеет все подсчитать, точно знает, что надо, что не надо, сколько всего в хозяйстве, его не обманешь, он все всегда записывает. Также, значит, похоже на... Вот на Карсона. Mm-hmm. Начальник похож на Карсона. Потому что не парьтесь, дело житейское. То есть всех всегда успокаивает. На самом деле, когда все идет по одному месту, он единственный, кто может всех успокоить своей бесшабашностью и безалаберностью. Он может просто сказать, да нормально, как-нибудь разрулится. И вы знаете, действительно как-то разруливается.
1: Это прям какие-то положительные герои пошли. Вот иногда, когда ей выгодно, пишет Наталья, наша начальница очень похожа на рыбку Дори из мультфильма про Немо.
0: А, ничего не помню, да?
1: Да, не помню, да, что да, происходило 3 секунды назад. Очень выгодная позиция. Мастер Шифу, вспоминаю. То есть Кунг-Фу Панда обожает стратегии, схемы, всегда спокойный, знает, что делает.
0: Моя начальница похожа на Фрекенбок из мультфильма «Малыш и Карсон». Командир роты в армии похож на лошадь был, на все лицо. И, кстати, знаете, какая у него фамилия была? Вороной.
1: Все подходит, в принципе.
0: Ректор бывший в академии пытался быть похожим на Вин Дизеля из фильма про Риддика. Это ему удалось, даже очки соответствующие. Правда, ростом не дотягивал, но это уже все-таки не мультик, мне кажется. Электрик у нас Лопаука, ему дали прозвище Чебурашка. Когда пришел на замену его родной брат, мы ржали долго. Такой же Чебурашка, только ростом выше. Они там с одного конвейера, что ли? Удивительно даже. Вы знаете, а мой начальник выглядит вот так. А там дальше фотография кота, потому что я временно безработная Ира. Мой начальник похож на босса-молокососа, потому что вот он. Ну и, соответственно, это мамочка, которая в декрете. Ее начальник действительно босс-молокосос.
1: Так, не совсем мультяшный персонаж, точнее, такой, знаешь, абстрактный герой. Наш похож на привидение, потому что редко появляется в нашем офисе-замке. А какие у нас были, кстати, мультфильмы с привидениями? Это Каспера,
0: ну, подождите, это самое главное у нас привидение — это Карсон.
1: А, да-да-да.
0: Милая,
1: да,
0: и симпатичная.
1: Ой, малыш.
0: Это же жулики. Так, друзья, жуликов мы не потерпим, но честных людей приглашаем поиграть с нами.
1: Да, кто выиграет, тому честно отдадим наш подарок — фирменная кружка DFM. Звоните в игру, есть контакт, номер телефона 8-495-956-101-2.
2: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 23 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды — ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето уже в разгаре, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников с размерным рядом до 68-го. Также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8. Каждый день с 9.30 до 19.30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26-87-68.
2: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
5: Надоели очки? Есть решение! Приглашаем молодых людей от 18 до 45 с близорукостью, дальнозоркостью, астигматизмом на бесплатный прием ведущего лазерного хирурга калужского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени Федорова. Прием проводится в отделении калужской клиники МНТК имени Федорова на Чаплина 3.
6: 23 июля. Звоните 30 54 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мешает жить акне? А хотите вылечить? ЛЗ Косметология 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
10: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
11: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
12: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
13: Кадровый центр работы России Смоленской области приглашает на бесплатное обучение желающих сделать шаг в карьере или в развитии бизнеса, а также тех, кто стремится поменять или приобрести новую профессию. Обучение бесплатное, помощь в трудоустройстве. Все вопросы по телефону 22 96 85. 22 96 85.
14: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
15: 16+.
16: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в «Есть контакт». И вместе с нами кто?
1: Игорь из Нижнего Новгорода. Игорь, здравствуйте.
2: Да, вечер добрый.
0: Игорь, прямо сейчас у вас есть возможность выбрать себе партнера. Это или я, или Дмитрий. Делайте выбор.
2: Давайте Юля Паго.
0: Я? Давайте лучше Попов. Он лучше справляется всегда.
1: Понимаешь, Игорь, как вот можно сделать выбор, если рядом с тобой такая мудрая женщина?
0: Если я буду объяснять, то есть возможность, что я не справлюсь. Угу. А Попов, если будет объяснять и не справится, я смогу ему сказать, вот, сам себе яму вырыл, твои слова, ты виноват.
1: Да, тем более понедельник день тяжелый. Мы попробуем, Игорь, с вами все-таки выиграть нашу фирменную кружку. Ну, вы попробуйте, а я-то ее не получу, а вы, надеюсь, получите.
0: Ну что, наставим?

0: какой-нибудь добавляют, вот всякие смузи, мне кажется, его туда измельчают.
1: Да, все, давай я.
0: Давай.
1: Значит, есть чистовик, а есть...
2: Чистотел.
1: Нет, это не про растение уже, другое слово. Есть чистовик, а есть...
2: Чистовик.
1: Ну, какой, что? Ну, пишут сначала на него, а потом на чистовик. На что пишут сначала?
2: Черновик.
1: Правильно, черновик, да.
0: Да, время вышло.
1: Вышло время.
0: К сожалению.
1: Ну, время вышло. Ну, ты просто плохо объяснял. Все, да, честно тебе могу сказать.
0: Я сегодня,
1: без огонька.
0: Ну, я даже сопротивляться не буду.
1: Во-первых, если понятно же, что уже человек не знает слова сельдерей, можно было уже переходить к черновику, который легче объяснить. Поэтому, конечно, все равно кружку мы отдадим, потому что это наша недоработка, я считаю.
0: Да?
1: Да, конечно,
0: ну,
1: абсолютно.
0: Хорошо,
1: человек
0: Игорь.
1: Не виноват, что сегодня, извините меня, кто-то тут подтупливает. Что я даже тебя вынуждена была остановить. Давайте, Игорю в любом случае кружку отдадим.
0: Игорь, я проиграл, вы победили. Вручаем вам торжественно под аплодисменты фирменную кружку Радио ДФМ.
1: И, конечно, еще 10 секунд на все приветики.
2: Ну, привет всем, кто меня знал. Спасибо за подарок. Подарок ДФМ. Всем прекрасного солнечного лета.
3: Есть контакт. Есть контакт. Реклама.
4: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
5: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
4: Да, 100!
5: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
6: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Alpen Gold в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026.
10: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте «Автодрома». 0+. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоей

0: их рекомендации станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Ну а прямо сейчас, друзья, несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Узнаем что-нибудь важное или неважное, но новенькое. У котов должно быть ровно 24 усика, по 12 с каждой стороны. Так, друзья, надо посчитать, как у ваших. Хозяинам нужно регулярно считать усы питомцев, чтобы следить за состоянием их здоровья, говорят ветеринары. Первые чипсы изобрели из-за недовольства клиента, который жаловался, что ломтики слишком толстые и не прожаренные. Лишь 15% людей держатся на диете больше 2 дней. Большинство мужчин всю жизнь любят бывшую, психологи. Ужасная какая-то информация, мне она неприятна.
1: Неправдивая, я бы сказал.
0: Ну, такое себе. Ну, утешает то, что я для кого-то тоже бывшая. Так, научно доказано, что женщины лучше различают и чувствуют вкусы. Каждый день люди выкидывают более 20 тысяч телевизоров. Ну, новенькие хотят, наверное. Хотя зачем выкидывать? Можно передать по наследству кому-нибудь. Настоящий цвет солнца белый, желтым. Мы видим его из-за атмосферы. Первое метро открылось в Лондоне в 1863 году. Среди петухов существует иерархия. Кричать на рассвете первым – это привилегия петуха самого высокого ранга. Остальных затыкают. Да, они сами там понимают, что все, я пока помолчу, я еще не главный. Марафонец, пробегая 42 километра, сжигает количество калорий, которого обычному человеку хватило бы на 2 дня. Вот люди могут есть вообще все, что угодно. Представляешь, не думать ни о чем. Давайте целиком торт съем, никаких проблем. Самое тяжелое – книга в мире весит 320 килограммов. Так, пиарщики, маркетологи и рекламщики признаны самыми несчастными сотрудниками в России. Исследование прошло такое. Больше половины специалистов оценили эмоциональное состояние на 1-2 балла из 5. Все из-за постоянных дедлайнов, многозадачности, быстрых изменений в профессии, высокой ответственности за результат. Ну, ребят, держитесь. Чего тут скажешь? Держитесь. А мы в ближайшее время будем бомбить финалочку и расскажем, кто у нас забрал подарок. It's showtime. Pogo on DFM. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики наши

0: Showtime. Hago. Hago. On DFM. DFM. Ну а что, друзья, вот согласитесь, как все-таки неприятно, когда, например, в выходные дождина, гроза, из дома не выйти. А вот только, например, вечер понедельника, посмотрите, посмотрите, Дмитрий, за окно. Ну где, где справедливость?
1: Последние два часа вот он наблюдает голубое небо, прекрасный закат.
0: Так все прекрасно, да, вообще замечательно сразу. Сразу все хорошо, когда уже шашлыки под дождем помокли, когда уже, да, ребят, в эти выходные в Москве не то, что как какие-то мокрые шашлыки, там действительно сносило просто все. Можно было выйти в юбке, а зайти домой уже без нее. То есть я серьезно
1: мокрый
0: говорю?
1: Абсолютно, с ног до головы.
0: Нет, потому что эту юбку просто могло вырвать ветром. В общем, конечно, хотелось бы, чтобы все было наоборот. Пусть, когда мы работаем, что угодно происходит в природе, а вот, соответственно, когда мы отдыхаем, чтобы все было классно. Но это наши фантазии, а реальность такова.
1: Сегодня обсуждали тему, на какого мультгероя похож ваш начальник и почему, сейчас будем подводить итоги.
0: Ну, пожалуйста. Значит, у нас сотрудница есть прозвище Чебурашка. Почему Чебурашка? Уши в растопырку? Нет, у нее муж зовут Гена, он страшный, как крокодил. Такое вот тоже у нас есть. Также у нас тут вспоминают очень часто кролика из Винни-Пуха. Вот, и говорят, что очень похож, например, начальник похож на Аладдина. Потому что тоже, по-моему, приворовывает все время. По-честному.
1: Вспомнили волка из «Ну погоди», гоняется за прибылью, как за зайцем, но пока не совсем получается. Но харизматичный дядька очень. И вот наша начальница похожа на сову из мультфильма про Винни-Пуха. Кстати, как часто вспоминали, да, сегодня этот мультик? Там, конечно, столько харизматичный, действительно.
0: Абсолютно.
1: Так, разный герой. По манере разговаривать, ну прям сова на все 100%.
0: Но я могу вам сказать, что вот еще очень Грю вспоминают часто, что Грю это очень-очень похоже на вот... На что-то такое, да. И вспоминают попугая из вот этого мультика про попугая.
1: Про Кешу?
0: Да, про Кешу. Тоже человек явно с завышенным ЧСВ, нарцисс. Постоянно всех достает, вечно недоволен. И вообще человек пренеприятный. Благо, этот начальник уже бывший, и я про него вспоминаю со страхом. Иногда среди ночи просыпаюсь в поту, потому что он приснился. Видите, какие есть истории. А мой начальник похож на Леопольда. Ребята, давайте жить дружно. На ежика в тумане. Вечно не понимает, где он, что происходит, как вообще, что, почему и зачем. Очень странный человечек. Домовенок Кузя. Я не жадный, я домовитый. Вот это, видимо, этим он себя успокаивает. На самом деле, жлоб редкий. Вот так.
1: Мэнни вспоминают, это мамонт из ледникового периода, потому что из-за монитора только глаза видны, разговаривает откуда-то снизу. Это вот Вячеслав написал в группе DFM ВКонтакте.
0: Ну что, друзья, давайте прямо сейчас подбомбим финалочку, выясним, кто у нас сегодня самый крутой, кто у нас забирает кружку стильную, модную, кружку DFM. И сообщение мы выбрали такое.
1: Да, наш победитель сегодня отправил сообщение через Макс на Аладдина, но только без лампы, красавец, харизма на миллион, но дела что-то не идут. Трет свой планшет, но джина пока нет. Это Анна. Анна, поздравляем, вы получаете нашу фирменную кружку. Вот если ее потереть, то тоже ничего не будет.
0: Вот жалко, что сегодня не было ни одного ответа из серии «Наш начальник похож на Джина»,
1: вот,
0: из Аладдина,
1: да,
0: который исполняет желания, который может решить все вопросы и абсолютно легко поменять ситуацию с плохой на хорошую. Бывает наоборот, судя по всему, судя по тому, что мы сегодня прочитали. Так, ну что, давайте поаплодируем нашим победителям.
1: Анна, поздравляем, вручаем фирменную кружку.
0: И, конечно, друзья, желаем вам, чтобы сегодня хотя бы одно ваше маленькое желание, но обязательно сбылось. Всем пока!
2: Реклама. Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дом мебели и дом мебели солнечный на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
4: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
3: Большой выбор одноразовой посуды, упаковочных материалов и профессиональной химии для ресторанов, фастфуда и кейтеринга.
2: Столовые приборы, ланчбоксы, пластиковые и бумажные стаканы, контейнеры, стрейч-пленка, мусорные пакеты и баки. Более 200 наименований всегда в наличии по оптовым ценам.
3: У нас есть все для оснащения магазинов, столовых, кафе и ресторанов. Присоединяйтесь.
2: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
3: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
5: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
6: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем.
7: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
8: Машина сломалась, а деталей, как всегда, нет. Нужны запчасти для иномарок? Тебе ВинКод.
9: А для китайских авто найдете?
8: Конечно. Любые детали в наличии и под заказ. Ищи нас по адресу Петра Алексеева, 3Б или звони по телефону 69-9992. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
10: В мебельных салонах «Астерия» стильные гостиные, уютные спальни и прихожие. Теперь и в рассрочку. Не отказывайте себе в ваших желаниях. Когда хочется и точка, есть в «Астерии» рассрочка.
11: Рассрочку предоставляет сеть магазинов «Астерия» и «П. Радченков и Н». Дом мебели «Индустриальная 2», второй этаж. ТЦ «Лидер», вторая зала.

0: играй красиво. 12+.
1: Какое будет наше лето?
2: Жаркое? Блестящее!
1: Наше лето будет бриллиантовое! В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям! Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу! «Русское золото» – наше настоящее!
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
4: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5. 40-60-02.
5: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
6: 16+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
7: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов со знаком плюс. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении глазных заболеваний. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, хирургическое лечение катаракты и глаукомы и многое другое. Действуют скидки. Подробности по телефону 268-468. Смоленск, улица Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Was losing control, crazy night.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 23 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Трофименко Константин Александрович. Салон «Кухонь Римми». Мебель, созданная по европейским стандартам, это качественно, престижно и дорого. Дорого? Так было раньше. Теперь качественно, престижно и по доступным ценам. В салоне «Кухни Римми» обновление экспозиции. Распродажа выставочных образцов со скидкой до 60%. «Римми» для тех, кто ценит качество в деталях. Торговый центр «Мануфактура», второй этаж. «Римми» – лучшее в вашем доме.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
3: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
4: А чего на свете больше? Звезд на небе или песчинок на пляже?
5: Пятачок, больше всего на свете металла в Atlantic Company. Помнишь, мы вчера там на складе 15 раз заблудились.
4: Точно! Какой же ты умный, Винни!
6: Металлобаза на Кашена 15Б.
7: Где железобетон, там нет сомнений. Там точность форм и прочность решений. «Стальком Смоленск» – основа домов. «Стальком Смоленск» – надежность без слов. Компания «Стальком» – производство железобетонных изделий в Смоленске. Индустриальная 9D. 56 90 90.
8: Покупайте сайдинг в смоленской керамике. Смоленск!

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «Автостар».
1: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
8: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка
8: on DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredprimatel.rf и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredprimatel.rf.
2: Работодатели, этим летом у вас есть возможность не просто найти сотрудников, а изменить жизнь подростков и вырастить себе квалифицированных сотрудников. Кадровый центр «Работа России» предлагает трудоустройство несовершеннолетних. Помогите ребятам получить первый трудовой опыт. Звоните в контакт-центр 22 96 91 22 97 14. Молодежь – будущее нашей страны. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: 12+. Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: Автомобили. Автошкола «Драйвер 67». Телефон 401234.
1: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26-87-68.
2: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
3: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
4: Какое будет наше лето?
5: Жаркое, блестящее.
4: Наше лето будет бриллиантовое. В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее.
6: Atlantic Company – очень редкий вид металлобас. Существует только в одном экземпляре и занесен в Красную книгу всех красных книг. Любители редких уникальных металлобас могут найти ее на Кашена 15Б в новом ареале ее обитания.
7: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
8: Печь инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь инфо. Греем не слухи, а факты.
9: 16+.
10: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Смоленске. 38-85-95.
11: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
12: Погода. Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: На ДФМ. Всем привет, это Алена Полякова. Силовые тренировки снижают риски для здоровья. Игровые виды спорта – рекордсмены по продлению жизни. И как бегать, чтобы не навредить себе и получать удовольствие. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А. Ученые из Гарварда выяснили, что силовые тренировки полезнее для долголетия, чем ходьба. Исследование соревнование длилось 30 лет. В нем участвовали почти 150 тысяч человек. Всего 90-120 минут силовых упражнений в неделю, то есть примерно 17 минут в день, снижают риски для здоровья на 13%, а угрозы со стороны сердца и нервной системы еще сильнее. И даже 10 минут ежедневных тренировок уменьшают вероятность серьезных заболеваний на 12%. Датские ученые выяснили, какие виды спорта лучше всего продлевают жизнь. Лидером оказался теннис. Он дает плюс почти 10 лет. На втором месте бадминтон и 6,2 года. На третьем – футбол и 4,7 года. Секрет, по мнению исследователей, не только в движении, но и в общении. Игровые виды спорта дают социальные контакты и эмоциональную вовлеченность, чего не хватает одиночным тренировкам. Тренер по бегу рассказал, как превратить пробежку в удовольствие. Новичкам он советует бегать по 15 минут в комфортном темпе, обязательно с разминкой и заминкой. Главный ориентир – хорошее настроение и желание продолжать после тренировки. А если чувствуете, что техника сбивается, лучше перейти на шаг, чем рисковать коленями и спиной. На этом все, а дальше музыка на DFM.
10: D News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 21 час. Радио DFM. Радио DFM.

0: эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 23 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето уже в разгаре, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников с размерным рядом до 68-го. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на колхозной площади Кашена 8. Каждый день с 9.30 до 19.30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Кадровый центр работы России Смоленской области приглашает участников специальной военной операции и членов их семей воспользоваться приоритетным правом и пройти бесплатное переобучение. Новая профессия, поддержка на каждом этапе и помощь в трудоустройстве. Все вопросы по телефону 22 97 14 и 22 96 42.
3: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. «Ликью» 26 87 68.
4: Покупайте тандыры в смоленской керамике.
5: Смоленская керамика.
6: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
8: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
9: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
10: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
11: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
9: А это вы сами сделали?
10: Мы как для своих, любимых и родных.
12: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
10: Починковские – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
13: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
1: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21-81-72 плюс 7-495-067-2280.
14: Печь инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: А теперь тусовка.
6: DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
1: Мы точно все взяли?
2: Вакаванга! Еще и место осталось! Джили Акаванга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
3: Велоцентр рулит, рулит, Велоцентр рулит!
4: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
5: Сосуд открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда. Новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. Сосуд. Мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26, 86, 68.
0: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
7: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
8: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: еду рулили.
1: Автошкола «Драйвер 67». Телефон 401234.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
3: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
5: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
6: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
7: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
8: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
6: А это вы сами сделали?
7: Мы как для своих, любимых и родных.
9: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
7: Починковские – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
10: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
11: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21 81 72 плюс 7 495 067 22 80.
12: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
13: 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95. ДФМ.
15: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
16: Погода. Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении глазных заболеваний. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, хирургическое лечение катаракты и глаукомы и многое другое. Действуют скидки. Подробности по телефону 268-468. Смоленск, улица Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: реклама. В мебельных салонах «Астерия» стильные гостиные, уютные спальни и прихожие. Теперь и в рассрочку. Не отказывайте себе в ваших желаниях. Когда хочется и точка, есть в «Астерии» рассрочка.
1: Рассрочку предоставляет сеть магазинов «Астерия», ИП «Радченков» и «Н», дом «Мебель Индустриальная 2», второй этаж, ТЦ «Лидер», вторая «Садовая», 25А, второй этаж, торговый дом «Кутузов», улица «Кутузова», 11Б, второй этаж.
2: Не кусай!

0: Двухкомнатная квартира, 86 квадратных метров, на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
1: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
2: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» – мы не для всех, но для тебя. Твардовского, 2А, 26, 86, 68.
3: «Печь-инфа» – это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. «Печь-инфа» – греем не слухи, а факты. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама.
1: Только не работа.
2: Все, не отвечаем.
3: Вот так гораздо лучше.
2: Сели в Preface, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
5: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
6: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
7: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра «Моссовет». Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже для лиц старше 6 лет.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
8: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
9: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
10: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Marshall in the house. No selector.